your business. Take a trip to East and West. Find the G.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Радиопортал. Нас слышат все.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Скоро осень, за окнами август. От дождя потемнели кусты, ну как в песне поется, да? Но нам с вами не до песен, хлопот не в проворот. До осени рукой подать, а у нас еще машина не готова. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автонапоминалка.
1: Причем самой главной ошибкой будет ожидание, пока, что называется, заморосит и полетит листва. Действовать необходимо прямо сейчас. Холода и дожди обязательно придут, поэтому первоочередно проверьте свои щетки стеклоочистителей. Без них осенью никак. Дорога часто покрывается грязью, которая вместе с дождем попадает к вам на лобовое стекло. Щетки стеклоочистителей не всегда справляются с этими загрязнениями. Чистота переднего стекла – это прежде всего вопрос безопасности, и в дождливую погоду это критически важно. Идеально, если дворники убирают грязь сразу, с первого движения. Если же развод доставится после третьего или четвертого прохода, щетки под замену. Делать это нужно парой, чтобы обзор оставался одинаковым и четким по всей площади стекла. Световой день осенью становится короче, надеюсь, вы это уже заметили, поэтому стоит заранее проверить свои фары. Плохую погоду, ну, скажем так, слабенькое освещение грозит серьезными последствиями. Даже если лампа еще и горит, но светит тускло, лучше заменить ее как можно скорее, самостоятельно или в сервисе. При этом важно, чтобы оптика не ослепляла встречных водителей. Не забывайте про задние фонари, они тоже нужны, чтобы вас видели еще и другие участники движения. Также стоит убедиться, что противотуманки рабочие и настроены правильно. Если же перебраться вовнутрь нашего автомобиля, то микроклимат тоже не менее важная штука. В данном случае резиновые уплотнители на дверях со временем портятся, пересыхают, деформируются или трескаются, и, соответственно, по осени и зиме теплый воздух улетучивается черт знает куда. Перед началом осени очень полезно осмотреть их. Это вполне себе легко сделать визуально. Если заметили повреждения, лучше заменить уплотнители. Снять старые, поставить новые, в общем-то, несложно. Вполне себе можно справиться своими силами в ближайшие выходные.
0: Автонапоминалка.
1: До наступления настоящих морозов еще, конечно, время есть, однако заняться проверкой аккумулятора стоит уже сейчас. Даже если батарея приобретена недавно, она требует регулярного ухода. Необходимо систематически очищать корпус от грязи, контролировать состояние клемм и, если конструкция позволяет, еще и проверить уровень электролита. Примерную оценку состояния можно оценить по цвету индикаторной метки, ну если она есть у вас, конечно. А точную при помощи мультиметра. Перед началом осеннего сезона очень полезно будет подзарядить батарею от зарядного устройства. Обычно аккумулятор служит около 4-5 лет, но это в идеальных условиях. Поэтому после этого срока необходимо следить за ним особенно внимательно. Для этого стоит замерять напряжение при выключенном двигателе. Показатель должен находиться в пределах 12,6-12,7 вольт. Все показатели чуть выше или чуть ниже заставляют задуматься. Причем не просто задуматься, а срочно действовать, потому что дальше будет хуже. Также перед осенью необходимо осмотреть и кузов автомобиля, поскольку после обычных летних поездок, например, за город, на нем очень легко и нередко появляются сколы и мелкие царапины. Влага проникает в такие поврежденные участки максимально быстро, из-за чего лакокрасочное покрытие теряет свои защитные свойства и начинается коррозия. В осеннюю пору, когда после дождей сырость сохраняется по несколько дней, это особенно важно. Если вы обнаружили сколы, их вполне себе можно самостоятельно отремонтировать, используя специальные составы, которые продаются в магазинах автокосметики, а затем отполировать поверхность. Если же руки под это не заточены, не затягивайте, отправляйте в специализированный сервис. И будет вам счастье. Удачи!
0: За баранкой.
2: Реклама на радиопортал.
3: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радіопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Там, где рок, там ты одинок. Там, где рэп, там ты слеп. Ложится палец на гладкий курок. Так же, как...

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Европейские страны придумали врага в виде России, чтобы объяснить населению необходимость платить больше налогов на оборону, заявил накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тележурналисту Павлу Зарубину. Цитата. «Как убедить избирателей придумать врага? Какой враг убедительнее всего? Большой враг, крупный, мощный», подытожил Песков. В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Военный блок расширяет инициативы, называя это сдерживанием агрессии со стороны Москвы. Владимир Путин подчеркивал, что на Западе придумали страшилку о якобы возможном вторжении, чтобы пугать народ. Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, какие еще законы вступают в силу в России в сентябре. Новые меры коснутся, в частности, соцгарантий для участников спецоперации. В частности, за военнослужащими, участвующими в СВО, закрепляется преимущественное право на сохранение рабочего места при сокращении численности или штата сотрудников. Отдельный блок мер направлен на противодействие мошенникам в цифровой среде. С сентября вводится механизм подтверждения персональных страниц некоммерческих организаций в соцсетях через портал госуслуги. Это позволит избежать ситуации, когда злоумышленники копируют аккаунты настоящих НКО и рассылают просьбы о переводах денег. Граждане, видя отметку о верификации, будут уверены, что их средства не попадают преступникам. С сентября заработает единая система учета платежных карт. Норма направлена на борьбу с дроперством. Минтранс продолжит улучшать условия поездок на разных видах транспорта для семей с детьми в России, сказал министр транспорта Андрей Никитин. Цитата. «Поддержка семей с детьми – это, без преувеличения, одно из главных направлений работы Минтранса». Никитин отметил, что уже действует целый комплекс мер в части поддержки семей, путешествующих на разных видах транспорта с детьми. Минтранс разработал детальные методические рекомендации по обустройству комнат матери и ребенка и детских игровых зон в аэропортах и на вокзалах. В 26 регионах страны предусмотрены выплаты за долгий брак к юбилеям семейной жизни. В августе председатель комиссии Общественной палаты по вопросам семьи Сергей Рыбальченко предложил ввести такие меры поддержки на федеральном уровне для защиты традиционных семейных ценностей. Пока в стране нет единого закона, который бы регулировал выплаты за долгий совместный брак, но регионы могут самостоятельно устанавливать их. В разных субъектах федерации суммы и условия выплат отличаются. На одни из самых крупных выплат могут рассчитывать крепкие семьи в Челябинской области. Там к знаку отличия семейное счастье за 50, 60 и 70 лет совместной жизни прилагается выплата в 50, 100 и 150 тысяч рублей, соответственно, для пар, проживших в регионе не менее 15 лет и имеющих поощрение. Курс доллара на сегодня 31 августа 85.60. Курс евро 99.68. Выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: потенциал. Это твое радио. Твоя музыка. Твое настроение.
1: Радиопортал.

0: Реклама на радиопортал.
1: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радіопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Лето. Время путешествий с Лиски Тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиски Тур. Путешествуй легко. Представитель Лиски Тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-6207.
3: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 00 36. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
4: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-7979. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Лето. Время путешествий с Лиский тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиский тур. Путешествуй легко. Представитель Лиский тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8 952 958 6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: за баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Скоро осень, за окнами август. От дождя потемнели кусты, ну как в песне поется, да? Но нам с вами не до песен, хлопот не в проворот. До осени рукой подать, а у нас еще машина не готова. С вами за баранкой Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автонапоминалка.
1: Причем самой главной ошибкой будет ожидание, пока, что называется, заморосит и полетит листва. Действовать необходимо прямо сейчас. Холода и дожди обязательно придут, поэтому первоочередно проверьте свои щетки стеклоочистителей. Без них осенью никак. Дорога часто покрывается грязью, которая вместе с дождем попадает к вам на лобовое стекло. Щетки стеклоочистителей не всегда справляются с этими загрязнениями. Чистота переднего стекла – это прежде всего вопрос безопасности, и в дождливую погоду это критически важно. Идеально, если дворники убирают грязь сразу, с первого движения. Если же разводы оставится после третьего или четвертого прохода, щетки под замену. Делать это нужно парой, чтобы обзор оставался одинаковым и четким по всей площади стекла. Световой день осенью становится короче, надеюсь, вы это уже заметили, поэтому стоит заранее проверить свои фары. Плохую погоду, ну, скажем так, слабенькое освещение грозит серьезными последствиями. Даже если лампа еще и горит, но светит тускло, лучше заменить ее как можно скорее, самостоятельно или в сервисе. При этом важно, чтобы оптика не ослепляла встречных водителей. Не забывайте про задние фонари, они тоже нужны, чтобы вас видели еще и другие участники движения. Также стоит убедиться, что противотуманки рабочие и настроены правильно. Если же перебраться вовнутрь нашего автомобиля, то микроклимат тоже не менее важная штука. В данном случае резиновые уплотнители на дверях со временем портятся, пересыхают, деформируются или трескаются, и, соответственно, по осени и зиме теплый воздух улетучивается черт знает куда. Перед началом осени очень полезно осмотреть их. Это вполне себе легко сделать визуально. Если заметили повреждения, лучше заменить уплотнители. Снять старые, поставить новые, в общем-то, несложно. Вполне себе можно справиться своими силами в ближайшие выходные.
0: Автонапоминалка.
1: До наступления настоящих морозов еще, конечно, время есть, однако заняться проверкой аккумулятора стоит уже сейчас. Даже если батарея приобретена недавно, она требует регулярного ухода. Необходимо систематически очищать корпус от грязи, контролировать состояние клемм и, если конструкция позволяет, еще и проверить уровень электролита. Примерную оценку состояния можно оценить по цвету индикаторной метки, ну если она есть у вас, конечно, а точную при помощи мультиметра. Перед началом осеннего сезона очень полезно будет подзарядить батарею от зарядного устройства. Обычно аккумулятор служит около 4-5 лет, но это в идеальных условиях. Поэтому после этого срока необходимо следить за ним особенно внимательно. Для этого стоит замерять напряжение при выключенном двигателе. Показатель должен находиться в пределах 12,6-12,7 вольт. Все показатели чуть выше или чуть ниже заставляют задуматься. Причем не просто задуматься, а срочно действовать, потому что дальше будет хуже. Также перед осенью необходимо осмотреть и кузов автомобиля, поскольку после обычных летних поездок, ну, например, за город, на нем очень легко и нередко появляются сколы и мелкие царапины. Влага проникает в такие поврежденные участки максимально быстро, из-за чего лакокрасочное покрытие теряет свои защитные свойства и начинается коррозия. В осеннюю пору, когда после дождей сырость сохраняется по несколько дней, это особенно важно. Если вы обнаружили сколы, их вполне себе можно самостоятельно отремонтировать, используя специальные составы, которые продаются в магазинах автокосметики, а затем отполировать поверхность. Если же руки под это не заточены, не затягивайте, отправляйте в специализированный сервис. И будет вам счастье. Удачи!
0: За баранкой!
2: Реклама на радио «Портал».
3: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

дни, когда мне не везет, не разогнаться на взлет. Я знаю все наперед, это пройдет. И когда все лучше всех, не существует помех.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Североатлантический альянс своими действиями целенаправленно провоцирует эскалацию на мировой арене. Российская сторона отмечает, для оправдания проводимой политики используется заявление о якобы возможной угрозе со стороны Российской Федерации в отношении стран НАТО в ближайшие годы. В Кремле указали, заявления Запада о планах России нападения на страны Североатлантического альянса являются страшилками и не имеют ничего общего с реальностью. Как ранее акцентировал Владимир Путин, правящие элиты и Объединенная Европа продолжают нагнетать истерию. По словам главы российского государства, Москва никогда не инициировала военное противостояние. Оно не нужно и попросту абсурдно. При этом Владимир Путин добавил, Россия внимательно следит за набирающей силу милитаризации стран Старого Света. Решение правительства о продлении запрета на экспорт дизеля для производителей нефтеперерабатывающих заводов позволит не допустить перебоев его поставок на автозаправки и сдержать рост цен в период растущего спроса. Ранее срок полного запрета на экспорт дизельного топлива истекал 31 августа, теперь он продлен до 30 сентября. Профильным ведомствам поручено проработать меры по стабилизации внутреннего рынка. Напомню, тогда же был введен запрет на экспорт авиационного керосина. В начале июля российским нефтеперерабатывающим заводам разрешили до конца года продавать бензин, соответствующий стандартам Евро-3 для повышения надежности топливообеспечения. Наряду с вышеперечисленными мерами, ранее Владимир Путин подписал закон об обеспечении топливом российского рынка. Он, среди прочего, допускает смешение прямогонного бензина с иными компонентами. С 1 сентября в России все сведения о банковских картах будут собираться в единую систему учета. Российские кредитно-финансовые организации будут обязаны передавать в нее данные о каждой новой выданной карте и ее держателе. Это связано со вступлением в силу части пакета «Антифрод 2.0». Согласно документу, оператором единой системы учета платежных карт станет Национальная система платежных карт. Ожидается, что ее запуск усилит борьбу с дроперством, когда банковские карты граждан используют для перевода, обналичивания или отмывания денег, похищенных у других людей. При этом ровно через год, 1 сентября следующего года, начнут действовать ограничения по числу банковских карт на одного человека. Их нельзя будет оформить более 20. Минпросвещение готовит стандарт обучения с 1 по 4 классы. Федеральный документ для начальной школы планирует обновить с 27 года. Подчеркивается изменения, необходимые для синхронизации знаний, которые ребенок получает с 1 по 4 класс и так далее. Ранее сообщалось о планах обновить стандарт обучения для учеников с 5 по 9 класс. В частности, при разработке специалисты учтут комплексный план мероприятий по повышению качества математического и естественно-научного образования в горизонте до 30 года. В Минпросвещение напомнили, трудовое воспитание школьников, предусматривающее обязательные дежурства и уборку в кабинетах, закреплено в образовательных стандартах и программах. Оно также предполагает приобщение школьников к труду, уважение к трудящимся и результатам труда, а также ориентацию на трудовую деятельность и получение профессии. Официальный курс американского доллара – 85 рублей 60 копеек. Курс единой европейской валюты – 99 рублей 68 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Лето. Время путешествий с Лиский тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиский тур. Путешествуй легко. Представитель Лиский тур в Нововоронеже, улица Космонавтов, 10А. Телефон 8 952 958 6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

уже без 15:03. Время, как река, не воротишь назад. А ты хоть раз попробуй, оглянись да посмотри, что сумел, что сделал и кто этому рад. Ох, что сумел, что сделал.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 200.

0: 403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
1: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: Микрофон в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Россия и Киргизия продолжат тесную совместную работу по двухсторонней региональной и международной повестке, заявил президент Владимир Путин, поздравляя своего киргизского коллегу Садыра Жапарова. С Днем независимости Республики Путин выразил уверенность, что его предстоящая встреча в Бишкеке с киргизским коллегой послужит дальнейшему наращиванию взаимовыгодного российско-киргизского сотрудничества, будет способствовать упрочению безопасности и стабильности на Евразии. Пространстве. В Киргизии Владимир Путин примет участие в юбилейном саммите Шанхайской организации сотрудничества. На полях форума у него состоится марафон двухсторонних международных контактов. Рабочий день президента в первый день визита начнется с личных встреч. Дежурные средства ПВО за ночь уничтожили 239 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны. Наши военные ликвидировали украинских офицеров при попытке бегства из Волчанского котла в Харьковской области в пятницу. Силовики сообщали о массовом исчезновении военнослужащих 4-го отряда погранслужбы Украины в районах Аниськино, Водяново и Артельного в Волчанском котле. В Харьковской области действует группировка «Север». За сутки бойцы уничтожили более 230 боевиков противника, 2 боевые бронированные машины, 13 автомобилей и 3 станции РЭП. Управляющие компании в России с 1 сентября обязаны обеспечить для жильцов взаимодействие через домовые чаты в мессенджере Макс. Такие изменения в правила осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами были утверждены постановлением правительства России. Жильцы могут обращаться через мессенджер по поводу коммунальных услуг, графиков ремонта, по вопросам состояния и работоспособности общедомового имущества. Также они имеют право получить гарантированные и документально зафиксированные ответы. При этом собственники все так же могут лично прийти либо в офис управляющей компании, либо в МФЦ, а записаться на прием можно теперь и через мессенджер. Мошеннические схемы чаще всего начинаются с телефонного разговора с неизвестным на тему бытовых ситуаций, сообщили в МВД России. Так неизвестный аферист имитирует бытовую коммуникацию для того, чтобы не вызвать подозрения у жертвы и выманить у него персональные данные или код авторизации из СМС-сообщения. Добавлю, количество преступлений, совершенных с использованием IT-технологий с января по июль, сократилось на 32% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Курс доллара на сегодня 85 рублей 60 копеек, а курс евро 99,68. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радиопортал.
1: Лето. Время путешествий с Лиски Тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиски Тур. Путешествуй легко. Представитель Лиски Тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8 952 958 6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Скоро осень, за окнами август. От дождя потемнели кусты, ну как в песне поется, да? Но нам с вами не до песен, хлопот не в проворот. До осени рукой подать, а у нас еще машина не готова. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автонапоминалка.
1: Причем самой главной ошибкой будет ожидание, пока, что называется, заморосит и полетит листва. Действовать необходимо прямо сейчас. Холода и дожди обязательно придут, поэтому первоочередно проверьте свои щетки стеклоочистителей. Без них осенью никак. Дорога часто покрывается грязью, которая вместе с дождем попадает к вам на лобовое стекло. Щетки стеклоочистителей не всегда справляются с этими загрязнениями. Чистота переднего стекла – это прежде всего вопрос безопасности, и в дождливую погоду это критически важно. Идеально, если дворники убирают грязь сразу, с первого движения. Если же разводят доставится после третьего или четвертого прохода, щетки под замену. Делать это нужно парой, чтобы обзор оставался одинаковым и четким по всей площади стекла. Световой день осенью становится короче, надеюсь, вы это уже заметили, поэтому стоит заранее проверить свои фары. Плохую погоду, ну, скажем так, слабенькое освещение грозит серьезными последствиями. Даже если лампа еще и горит, но светит тускло, лучше заменить ее как можно скорее, самостоятельно или в сервисе. При этом важно, чтобы оптика не ослепляла встречных водителей. Не забывайте про задние фонари, они тоже нужны, чтобы вас видели еще и другие участники движения. Также стоит убедиться, что противотуманки рабочие и настроены правильно. Если же перебраться вовнутрь нашего автомобиля, то микроклимат тоже не менее важная штука. В данном случае резиновые уплотнители на дверях со временем портятся, пересыхают, деформируются или трескаются, и, соответственно, по осени и зиме теплый воздух улетучивается черт знает куда. Перед началом осени очень полезно осмотреть их. Это вполне себе легко сделать визуально. Если заметили повреждения, лучше заменить уплотнители. Снять старые, поставить новые, в общем-то, несложно. Вполне себе можно справиться своими силами в ближайшие выходные.
0: Автонапоминалка.
1: До наступления настоящих морозов еще, конечно, время есть, однако заняться проверкой аккумулятора стоит уже сейчас. Даже если батарея приобретена недавно, она требует регулярного ухода. Необходимо систематически очищать корпус от грязи, контролировать состояние клемм и, если конструкция позволяет, еще и проверить уровень электролита. Примерную оценку состояния можно оценить по цвету индикаторной метки, ну если она есть у вас, конечно. А точную при помощи мультиметра. Перед началом осеннего сезона очень полезно будет подзарядить батарею от зарядного устройства. Обычно аккумулятор служит около 4-5 лет, но это в идеальных условиях. Поэтому после этого срока необходимо следить за ним особенно внимательно. Для этого стоит замерять напряжение при выключенном двигателе. Показатель должен находиться в пределах 12,6-12,7 вольт. Все показатели чуть выше или чуть ниже заставляют задуматься. Причем не просто задуматься, а срочно действовать, потому что дальше будет хуже. Также перед осенью необходимо осмотреть и кузов автомобиля, поскольку после обычных летних поездок, например, за город, на нем очень легко и нередко появляются сколы и мелкие царапины. Влага проникает в такие поврежденные участки максимально быстро, из-за чего лакокрасочное покрытие теряет свои защитные свойства и начинается коррозия. В осеннюю пору, когда после дождей сырость сохраняется по несколько дней, это особенно важно. Если вы обнаружили сколы, их вполне себе можно самостоятельно отремонтировать, используя специальные составы, которые продаются в магазинах автокосметики, а затем отполировать поверхность. Если же руки под это не заточены, не затягивайте, отправляйте в специализированный сервис. И будет вам счастье. Удачи!
0: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
3: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
4: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника. На чашку вас на летних верандах для семейного праздника. На чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню. Атмосферные купольные беседки на свежем воздухе. Свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы. Зажигательные вечеринки. Это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Возраст проваливай. Я не хочу разговаривать. Не надо втирать мне вновь и вновь, что это цена за нашу любовь. И сколько бы я ни просил, отпусти, но у меня уже нету сил. Я ухожу, прости.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным.

0: информация по телефону 8 800 201 00 36. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
1: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах.

Летай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: У микрофона в студии Николай Иланютин. Здравствуйте. Сотрудники ФСБ задержали в Крыму по подозрению в госизмене двух россиян 68 и 74 годов рождения. Через мессенджер они были завербованы сотрудником сил спецопераций Вооруженных сил Украины. По его заданию россияне передавали противнику сведения о дислокации в регионе объектов Минобороны, передвижениях военной техники, распространяли в интернете проукраинские националистические материалы, а также организовывали на территории полуострова схроны с самодельными взрывными устройствами для подготовки терактов. Фигуранты дали признательные показания. Иностранные государства перед выборами в России незаконно собирают личные данные россиян, склоняя их присылать организаторам снимки с избирательных участков, а также делиться ссылками на специальные сайты и боты, заявил председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев. Он уточнил, что речь идет о ссылках на программы, приложения и файлы, целенаправленно разработанные для дискредитации выборов. Например, боты для протестного голосования, агитационные материалы, обучающие программы для активистов-провокаторов. При этом важно понимать, что утраченные таким образом персональные данные могут быть использованы западными спецслужбами как для совершения преступлений, так и в качестве инструмента принуждения к совершению преступлений. Речь идет в том числе о терактах или диверсиях. Закон об обязанности кредитных и микрофинансовых организаций, самостоятельно взыскивающих задолженности с граждан, отчитываться перед судебными приставами, вступает в силу завтра, 1 сентября. Устанавливается обязанность представлять ВССП России отчет о деятельности по возврату просроченной задолженности для кредитных и микрофинансовых организаций. Порядок, форма, сроки и периодичность представления такого отчета будут определяться ФССП России по согласованию с Банком России. Прежде Федеральная служба судебных приставов осуществляла контроль за профессиональными коллекторскими, микрофинансовыми и кредитными организациями при взыскании ими просроченной задолженности физлиц. При этом обязанность направлять отчет о своей деятельности была законодательно закреплена только для профессиональных коллекторских организаций. Рак кожи, мочевого пузыря, толстой и прямой кишки, а также мелкоклеточный рак легких могут быть побеждены в течение 3-6 лет благодаря новой иммунной онкотерапии, сообщил научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинзбург. Он добавил, что победу над различными видами онкозаболеваний может обеспечить новая иммунная терапия рака, которая включает в себя персонализированные вакцины и ингибиторы контрольных точек. Курс доллара на сегодня 85 рублей 60 копеек. Курс евро 99,68. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось. Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

Радиопортал. Нас слышат все.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Лето. Время путешествий с Лиски Тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиски Тур. Путешествуй легко. Представитель Лиски Тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Кремле заявили, встреча лидеров России, Соединенных Штатов и Украины на высшем уровне возможна исключительно для финализации достигнутых договоренностей. Москва подчеркивает, процесс урегулирования является крайне сложным. К тому же украинские власти при поддержке воинственно настроенных западноевропейских элит занимаются политической клоунадой, к чему главарь киевского режима привык за долгие годы участия в разных шоу. Владимир Путин, в свою очередь, назвал сложившуюся ситуацию на Украине большой трагедией и болью для России. Это результат работы тех, кто не хочет мириться с глобальными изменениями в мире. Президент подчеркнул, что по-прежнему считает украинский народ братским. Владимир Путин выразил уверенность, большинство украинских людей заинтересованы в сохранении дружеских отношений с Россией, и рано или поздно они найдут общий язык и придут к примирению. Европейский Союз реализует масштабную стратегию для дестабилизации ситуации в России в преддверии выборов в Государственную Думу. По утверждению службы внешней разведки, целью этой работы является создание помех нормальному проведению плебисцита и последующая дискредитация их результатов. В ведомстве заявили, европейские структуры обсуждали с украинской стороной активизацию диверсионных атак и ударов по объектам на территории России. Отдельно в российской разведке утверждают, что представители европейских спецслужб просматривают сценарии кибератак на инфраструктуру, связанную с проведением выборов. Как ранее отмечал Владимир Путин, выборы в Госдуму нынешней осенью пройдут в непростых условиях. Противник будет делать все, чтобы внести раскол в общество. Глава государства подчеркнул, подобные попытки будут пресечены, а избиратели отдадут предпочтение конструктивным политическим программам и идеям. Правительство выделило более 9,5 миллиардов рублей на субсидирование перевозок сельхозпродукции по железной дороге по льготным тарифам. Федеральные средства позволят возместить расходы железнодорожников на транспортировку агропромышленной продукции по льготным тарифам, сохраняя таким образом стабильность на внутреннем рынке сельскохозяйственного сырья и продовольствия, в полном объеме выполнить экспортные обязательства с учетом сложившейся ситуации в Азово-Черноморском бассейне. Мера господдержки распространится на все виды железнодорожных отправлений, включая вагонные и контейнерные перевозки зерновых, овощных и других видов сельскохозяйственных грузов. С первого дня осени семьи с ипотекой при рождении или усыновлении второго и последующих детей могут получить отсрочку платежей до 18 месяцев, причем не нужно будет доказывать, что доходы упали. Сама возможность не новая. Ранее ипотечникам уже давали возможность обратиться к кредитору с требованием о кредитных каникулах в случае рождения или усыновления второго или последующих детей. Однако до 1 сентября нынешнего года заемщик мог взять каникулы, то есть воспользоваться льготным периодом на 6 месяцев при двух условиях. Первое – это доходы семьи снизились более чем на 20%. Второе – ипотечные платежи составляют более 40% семейного бюджета. Со вступлением в силу нового закона это меняется. Право будет возникать независимо от снижения среднемесячного дохода заемщика и размеров его обязательств перед кредитором. Официальный курс американского доллара – 85 рублей 60 копеек. Курс единой европейской валюты – 99 рублей 68 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Лето. Время путешествий с Лиский тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиский тур. Путешествуй легко. Представитель Лиский тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-6207.
3: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
4: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радіопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Кремле заявили, встреча лидеров России, Соединенных Штатов и Украины на высшем уровне возможна исключительно для финализации достигнутых договоренностей. Москва подчеркивает, процесс урегулирования является крайне сложным. К тому же украинские власти при поддержке воинственно настроенных западноевропейских элит занимаются политической клоунадой, к чему главарь киевского режима привык за долгие годы участия в разных шоу. Владимир Путин, в свою очередь, назвал сложившуюся ситуацию на Украине большой трагедией и болью для России. Это результат работы тех, кто не хочет мириться с глобальными изменениями в мире. Президент подчеркнул, что по-прежнему считает украинский народ братским. Владимир Путин выразил уверенность, большинство украинских людей заинтересованы в сохранении дружеских отношений с Россией, и рано или поздно они найдут общий язык и придут к примирению. Европейский Союз реализует масштабную стратегию для дестабилизации ситуации в России в преддверии выборов в Государственную Думу. По утверждению службы внешней разведки, целью этой работы является создание помех нормальному проведению плебисцита и последующая дискредитация их результатов. В ведомстве заявили, европейские структуры обсуждали с украинской стороной активизацию диверсионных атак и ударов по объектам на территории России. Отдельно в российской разведке утверждают, что представители европейских спецслужб рассматривают сценарий кибератак на инфраструктуру, связанную с проведением выборов. Как ранее отмечал Владимир Путин, выборы в Госдуму нынешней осенью пройдут в непростых условиях. Противник будет делать все, чтобы внести раскол в общество. Глава государства подчеркнул, подобные попытки будут пресечены, а избиратели отдадут предпочтение конструктивным политическим программам и идеям. Правительство выделило более 9,5 миллиардов рублей на субсидирование перевозок сельхозпродукции по железной дороге по льготным тарифам. Федеральные средства позволят возместить расходы железнодорожников на транспортировку агропромышленной продукции по льготным тарифам, сохраняя таким образом стабильность на внутреннем рынке сельскохозяйственного сырья и продовольствия, в полном объеме выполнить экспортные обязательства с учетом сложившейся ситуации в Азово-Черноморском бассейне. Мера господдержки распространится на все виды железнодорожных отправлений, включая вагонные и контейнерные перевозки зерновых, овощных и других видов сельскохозяйственных грузов. С первого дня осени семьи с ипотекой при рождении или усыновлении второго и последующих детей могут получить отсрочку платежей до 18 месяцев, причем не нужно будет доказывать, что доходы упали. Сама возможность не новая. Ранее ипотечникам уже давали возможность обратиться к кредитору с требованием о кредитных каникулах в случае рождения или усыновления второго или последующих детей. Однако до 1 сентября нынешнего года заемщик мог взять каникулы, то есть воспользоваться льготным периодом на 6 месяцев при двух условиях. Первое – это доходы семьи снизились более чем на 20%. Второе – ипотечные платежи составляют более 40% семейного бюджета. Со вступлением в силу нового закона это меняется. Право будет возникать независимо от снижения среднемесячного дохода заемщика и размеров его обязательств перед кредитором. Официальный курс американского доллара – 85 рублей 60 копеек. Курс единой европейской валюты – 99 рублей 68 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радиопортал.
1: Слышите? Это вас зовет море. Мчим к солнцу.
2: Новинка сезона в турагентстве «Лиский тур». Сочи, Абхазия. 5 дней свободы. 4 ночи релакса. В город-отеле «Бархатные сезоны».
1: Пляж с голубым флагом. Анимация для всех. Новые комфортабельные автобусы. Всего 18 500 рублей.
2: Представитель «Лиский тур» в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Звоните. 8 952 958 6207.
1: Ловите волну с «Лиский тур».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Скоро осень, за окнами август. От дождя потемнели кусты, ну как в песне поется, да? Но нам с вами не до песен, хлопот не в проворот. До осени рукой подать, а у нас еще машина не готова. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автонапоминалка.
1: Причем самой главной ошибкой будет ожидание, пока, что называется, заморосит и полетит листва. Действовать необходимо прямо сейчас. Холода и дожди обязательно придут, поэтому первоочередно проверьте свои щетки стеклоочистителей. Без них осенью никак. Дорога часто покрывается грязью, которая вместе с дождем попадает к вам на лобовое стекло. Щетки стеклоочистителей не всегда справляются с этими загрязнениями. Чистота переднего стекла – это прежде всего вопрос безопасности, и в дождливую погоду это критически важно. Идеально, если дворники убирают грязь сразу, с первого движения. Если же развод доставится после третьего или четвертого прохода, щетки под замену. Делать это нужно парой, чтобы обзор оставался одинаковым и четким по всей площади стекла. Световой день осенью становится короче, надеюсь, вы это уже заметили, поэтому стоит заранее проверить свои фары. Плохую погоду, ну, скажем так, слабенькое освещение грозит серьезными последствиями. Даже если лампа еще и горит, но светит тускло, лучше заменить ее как можно скорее, самостоятельно или в сервисе. При этом важно, чтобы оптика не ослепляла встречных водителей. Не забывайте про задние фонари, они тоже нужны, чтобы вас видели еще и другие участники движения. Также стоит убедиться, что противотуманки рабочие и настроены правильно. Если же перебраться вовнутрь нашего автомобиля, то микроклимат тоже не менее важная штука. В данном случае резиновые уплотнители на дверях со временем портятся, пересыхают, деформируются или трескаются, и, соответственно, по осени и зиме теплый воздух улетучивается черт знает куда. Перед началом осени очень полезно осмотреть их. Это вполне себе легко сделать визуально. Если заметили повреждения, лучше заменить уплотнители. Снять старые, поставить новые, в общем-то, несложно. Вполне себе можно справиться своими силами в ближайшие выходные.
0: Автонапоминалка.
1: До наступления настоящих морозов еще, конечно, время есть, однако заняться проверкой аккумулятора стоит уже сейчас. Даже если батарея приобретена недавно, она требует регулярного ухода. Необходимо систематически очищать корпус от грязи, контролировать состояние клемм и, если конструкция позволяет, еще и проверить уровень электролита. Примерную оценку состояния можно оценить по цвету индикаторной метки, ну если она есть у вас, конечно. А точную при помощи мультиметра. Перед началом осеннего сезона очень полезно будет подзарядить батарею от зарядного устройства. Обычно аккумулятор служит около 4-5 лет, но это в идеальных условиях. Поэтому после этого срока необходимо следить за ним особенно внимательно. Для этого стоит замерять напряжение при выключенном двигателе. Показатель должен находиться в пределах 12,6-12,7 вольт. Все показатели чуть выше или чуть ниже заставляют задуматься. Причем не просто задуматься, а срочно действовать, потому что дальше будет хуже. Также перед осенью необходимо осмотреть и кузов автомобиля, поскольку после обычных летних поездок, ну, например, за город, на нем очень легко и нередко появляются сколы и мелкие царапины. Влага проникает в такие поврежденные участки максимально быстро, из-за чего лакокрасочное покрытие теряет свои защитные свойства и начинается коррозия. В осеннюю пору, когда после дождей сырость сохраняется по несколько дней, это особенно важно. Если вы обнаружили сколы, их вполне себе можно самостоятельно отремонтировать, используя специальные составы, которые продаются в магазинах автокосметики, а затем отполировать поверхность. Если же руки под это не заточены, не затягивайте, отправляйте в специализированный сервис. И будет вам счастье. Удачи!
0: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
3: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36 00523 от 1 февраля 2017 года.

Если кем-то принято решение уничтожить Россию, тогда у нас возникает законное право ответить. Да, для человечества это будет глобальная катастрофа. Для мира будет глобальная катастрофа. А зачем нам такой мир, если там не будет России?

the diggity, free at last. See the light in me, whoa.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

эти женщины. Лишь о тебе все мои каверзные мысли. Походу что-то здесь нечисто. Ты совершила преднамеренное влюбийство. Поцеловай же меня нежно. Тебя прошу я, помоги мне. Из-за тебя у меня есть же вот эта вегетососудистая дистония.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

счастья в простом. Одиночество среди высоток. Уходи, мне надо поработать. Для того, чтобы достичь всего и понять, что это вряд ли поменяет что-то. Не мешай, мне надо торопиться. Еще в ком-то разочароваться. И другим уже сюда вернуться.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.